Meisje, kanarie, kon zo'n vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kost het niet meer. Kwaar wij meer als die portokallen. Stel een volk, kan ons het waren. Kato los vier, tjiki tjiki. Че съм на шеек с плека. Ще да се реконоска мария нема дика ти оре. Но ам номерат. Къс съм ди парка и къщигала лото. Да я спонямат си не меш комбо. И една щилка и ще шамара. И една щилка и ще шамара. Същика, но я но портпика. Това е вудри птати. И бирата, но коста ника.

0: ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унде плекас мы? Ильи, ту жака?
2: Бини, мама.
1: Григорий, ту фака тромпета?
2: Бини, мама.
1: Чего трек латоба, мой?

0: Ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унди плекас ма. Ильи, ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, мой.